двоє пишем я Марка с ликом Ленина и у письму едина туга, что мы разбиваем.